вырывается и летит вовне. Механический нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий. Механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей. Людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому, только псы. Задирают морды пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее редия за алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу, обжигает черноградой руку без перчатки. Мы, воскресая вон там, видим вверху, снизу.